0: Уважаемые друзья, мы сейчас увидели просто какой-то прекраснейший творческий дуэт. Это практически, я, честно говоря, удивлен, потому что у вас, ну, вы абсолютно разные. Творческий союз говорит о том, что в семье будет полная гармония. Просто браво, браво, друзья.
1: Спасибо.
2: 太浪漫了，掌声欢迎孙杨、张兜兜。孙杨、张兜兜是吧？走，哥去吧。哇哦！接下来上场的这一位，对我来说有点特别，是我认识的所有人里面让我最挪不开眼的那一位。他平时在我面前可能会跟我打打闹闹，嘻嘻笑笑。 但当他每次拿起这根艺术体操界的极限运动彩带，我就知道他要开始认真了。接下来，让我们掌声送给我的太太，曾经的 China Rhythmic Gymnastics National Team 我心中最棒的艺术体操女神 ，Miss 张豆豆。